Курчас, Лайзерис, Курчас, Лайзерис, Курчас, Лайзерис, Курчас, Лайзерис.